0: Поэтому Советский Союз и должен быть сосредоточиться на обороне западных рубежей. А на Востоке производить мягкую, тонкую политику, чтобы не начать войну с Японией. Поэтому для нас очень важным стабилизующим фактором является война китайского народа против японских захватчиков. Это очень важный фактор безопасности нашего Советского Дальнего Востока.
1: Я согласен с вами, товарищ Сталин. Но результаты войны в Китае нас не радуют. Но мы можем ни в чем не изменять политику к Китаю. Нам надо что? Немножко подождать.
0: Идите и скажите китайским товарищам, что мы будем продолжать оказывать помощь в их войне с японскими захватчиками. А нам, товарищ Ворошилов, придется готовиться к войне с Японией.
2: Ого!
3: Ай, Вэнбай, 这两天辛苦了吧?
2: 没错。
3: 长沙的灾民都得到了安置，清理干净了废墟上，已经搭起了窝棚。先不说这些，坐下。请。知道你要来啊，特意给你泡了一杯你们湖南的名茶香木海。我是没这个口福，你拿去喝吧。谢委员长。 知道我最近最头疼的是什么？日寇的凶狂，国际社会有力的援助迟迟没有到来，斯大林有明确的拒绝对日作战，这都是什么原因？那就是因为他们对我中华民国能战胜日寇还缺乏信心，所以我们得打一场胜仗。
2: 让全世界都知道我中华民国是不会那么容易亡国的。委座说中国需要一场胜仗，那么长沙就是这场胜仗的最好战场。请委座放心，我一定身先士卒，与长沙共存亡。
3: 文白，你对温西大火的善后处理得很好。 我很欣慰，可我昨晚还是考虑了一晚上，觉得你应该动动屁股了。
2: 动动屁股？什么意思？
3: 文白，你是一员。